0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вечер.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
7: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
8: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
9: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
10: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

праздники семейные подряд. Творческий тандем братьев Лоуренсов. Но их мы тоже поздравляем с сегодняшним праздником, Международным днем семьи. А вот как шутят, 90% семейной жизни – это кричать «Что?» из разных концов квартиры. Ну, с праздником всех, для кого семья – не просто слово или какая-то формальность. И, кстати, сегодня в утреннем эфире мы разыграем сразу два подарочных набора от Центра ФМ, и задания будут связаны именно с сегодняшним праздником – днем семьи. Ну, а в студии Центра ФМ Полина Говоровская. У нас, между прочим, тоже такая маленькая семья, у которой одна большая цель на радио – создавать тебе настроение, дарить удовольствие музыкальное. Ну и этим продолжаем заниматься. Впереди просьба.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Белорусский трек.

0: трек Satisfy уже на втором месте чарта Beatport в категории танцевальный поп. Ну и, скорее всего, свеженький сингл прозвучит на ярком спортивном событии в Азербайджане, в Баку. Организаторы Гран-при Формулы-1 уже раскрыли детали развлекательной программы и объявили, что одним из хедлайнеров станет Кельвин Харрис. Такие вот новости. Ну и свеженький сингл прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Лучшее на этой неделе.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Проспа, This Rhythm, этот ритм, который именуется музыкой на Центр ФМ, может звучать везде, и слушать ты можешь это в любой точке земного шара. Самое главное, чтобы интернет хорошо и исправно работал. Ну а слушать можно и на сайте centrfm.by благодаря онлайн-трансляции эфира, через мобильное приложение Радио Player By. И, конечно, в умных колонках, скажи, Алиса, включи Центр ФМ. Вот мы проверяли, все работает. Можешь пользоваться и ты. Ну, идем дальше. Empire of the Sun. Здесь и Майкл Калфан вместе с Аксвеллом. Обещает быть Тимми Трамп и Окс. И очень скоро здесь Disco Boys. Все услышим после новостей.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» с 35-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Создана солидная материально-техническая база, накоплен большой опыт и наработанные компетенции для действий в самых сложных чрезвычайных ситуациях, благодаря чему подразделение стало частью коллективных сил оперативного реагирования УДКБ и полноправным членом корпуса сил СНГ. Ситуацию в сфере безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества обсудили в Кыргызстане. Заседание секретарей совбезов государств ШОС состоялось в Бишкеке. Белорусскую делегацию возглавил Александр Вольфович. Особое внимание уделили наиболее актуальным угрозам, а определили дальнейшее направление развития сотрудничества и совершенствования методов взаимодействия на пространстве ШОС. Расстояние не помеха эффективному сотрудничеству. Беларусь расширяет торгово-экономическое взаимодействие с Индонезией. Делегация из этой страны посетила Минский тракторный завод. От самых мощных сельскохозяйственных машин до газонокосилок и мотоблоков. Гостям представили широкий ассортимент техники. Рассказали о сферах применения и надежности промышленных разработок. Их также презентовали Гомсельмаш, Бобруйск Агромаш и Литсельмаш. Индонезийские партнеры заинтересованы в сотрудничестве с МТЗ, который за 80 лет работы выпустил более 4 миллионов тракторов и прочно закрепил за собой статус значимого мирового производителя сельхозтехники. Место, где все начинается. Беларусь отмечает День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности. Уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине. Поддержка семей, охрана материнства и детства в числе государственных приоритетов. Молодоженам предоставляются льготы на постройку жилья. В стране действует одна из самых продолжительных в мире систем декретного отпуска. 3 года с выплатой пособия. Многодетным помимо единовременных и ежемесячных бонусов на каждого ребенка помогает программа «Семейный капитал». Сегодня это более 35,5 тысячи рублей. В основном они идут на решение жилищного вопроса. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-02-42. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентр «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС А1-780-31-31. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017 329 21 29.

0: Попкорн News.
1: И новость, которая уже заполонила все соцсети. Житель Австралии случайно попал на модный показ и стал настоящей легендой. На днях прошел показ одного бренда в рамках Австралии.

композиции, которая набрала 1 000 000 лайков, более 9 000 комментариев, 13 000 репостов. Но главное, что и дизайнеры не стали осуждать этого нарушителя. Однако посоветовали ему в следующий раз аккуратнее

0: вот в голове перебирают варианты, что, а может быть, там модный показ на побережье, может, еще какое культурное мероприятие среди лежаков и полотенец на песке. Никого не хочу обидеть, но этот мужчина как раз был на своем месте. К тому же сейчас, когда он стал героем соцсетей, ему можно смело предлагать контракт на рекламу каких-нибудь пляжных коллекций.
1: Пляжный ансамбль «Мини-бикини 69». Попкорн.

0: английским.
1: Будь в курсе. А в ресурсе.
2: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Белагропромбанк.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УПМингаз делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Центр.

0: Сегодня ситуация такая, Витебск может поплыть. Здесь дождь и даже временами сильный, и всего лишь 13 градусов. Держитесь, ребята. В Гомеле 17, в Могилеве 16, в этих городах также осадки. В Бресте сегодня 23 тепла, в Гродно 22, в Минске 18-20 со знаком плюс, а в этих городах без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

помогают синхронизировать эмоции и создают ощущение единства. Оказалось, что когда люди слушают музыкальные произведения не в одиночестве, это повышает удовольствие, улучшает память и делает человека

0: дальше слушать будем. Здесь Медуза. Don't wanna go home. Обещает быть Дин Тёрнли. На горизонте Энима. И еще много другой музыки мы с тобой обязательно послушаем в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Белорусский трек.

0: флешбэк.
1: А наш герой Мартин Пиканде, он же Мартин Солвейг, культовая личность и один из мастеров французского хауса и нью-диско. В детстве Мартин солировал в парижском хоре, однако, повзрослев, заинтересовался электронной музыкой. В 2015-м он выпустил трек «Intoxicated», коллаба с электронным дуэтом из Майами «Good Times Ahead», то есть, если сокращенно, GTA. А именно этот сингл впервые в карьере француза вошел в топ-10 авторитетного британского чарта. Позже эта песня служила музыкой для выхода на поле бейсболиста Chicago Cubs Энтони Рицо. Трек вошел в игру Just Dance, использовался в различных рекламах и до сих пор эта работа способна у того, кто ее слышит, активировать режим притоптывания ножкой. Проверим.
0: Флэшбэк.

0: В нашем эфире ребята выстрелили еще в 2019 году со своим синглом «Piece of Your Heart», потом еще и получили номинацию на Грэмми. Благодаря этой песне далее уже побеждали на International Dance Music Awards и на других музыкальных премиях. В общем, молодцы. Свежая работа «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас была. А, кстати, и другие новинки ты тоже можешь узнать на сайте centrfm.by. И эту песню мы уже там разместили, и другие треки, которые уже пополнили нашу базу. Пользуйся centrfm.by, наш сайт. Все там. Ничего от тебя не скрываем. Что еще в эфире мы послушаем? А здесь свежачок от Джона Саммита и Chainsmokers. Ребята, Art Bud впереди. А также Макс Дин и Люк Дин. Все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Беларусь и Шри-Ланка готовят дорожную карту сотрудничества. Чем ее наполнить, обсуждали накануне во Дворце независимости. Президент встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого островного государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. В этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля. Там мы покупаем чай и текстиль, но еще и возможность для белорусских экспортеров продвигать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Участники медиафорума в Гродно возложили цветы к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Участие в церемонии приняли министр информации Дмитрий Жук, руководители республиканских средств массовой информации, делегации из всех областей страны. На Минском тракторном заводе стартовал индустриальный пленэр. Он собрал художников из Беларуси и России. Вместо привычных пейзажей – раскаленная цеха, сложная геометрия труб и люди, чьими руками создается большая промышленность. Главная тема – юбилей тракторного гиганта и женский труд, без которого невозможно представить современное производство. Место, где все начинается. Беларусь отмечает День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности. Уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине. Поддержка семей, охрана материнства и детства в числе государственных приоритетов. Молодоженам предоставляются льготы на постройку жилья. В стране действует одна из самых продолжительных в мире систем декретного отпуска. 3 года с выплатой пособия. Многодетным, помимо единовременных и ежемесячных бонусов на каждого ребенка, помогают программа «Семейный капитал». Сегодня это более 35,5 тысячи рублей. В основном они идут на решение жилищного вопроса. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения Zika дарит праздничные скидки до 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками, акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. УАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8 0214 58 78 91. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Центр FM.

0: Ньюсмейкеры.
1: А многие наверняка уже слышали, да и мы рассказывали о том, что Дуа Липа намерена судиться из-за коробки от телевизора. Если вдруг пропустил новость, то, конечно, введу в курс дела. Британская певица Дуа Липа подала иск на сумму 15 миллионов долларов на компанию Samsung, обвинив ее в неправомерном использовании своего изображения. Согласно материалам дела, Samsung разместил снимок исполнительницы на картонных упаковках для телевизоров, которые реализуются

продаже телевизоров с использованием ее изображения. Ну, конечно, компания Samsung не стала молчать. Вот появилось заявление. Отрицают они свою вину в деле об этом незаконном использовании фотографии. По словам Samsung, фото Дуа Липы было использовано в 2025 году для демонстрации контента от сторонних партнеров, доступного на телевизорах компании. Изображение предоставил партнер стримингового сервиса и, как утверждает компания, предоставила гарантии авторских прав. Но Samsung подчеркнули, что уважают Дуа Липу и открыты для конструктивного решения вопроса. Чем закончится, мы пока не знаем. Но следим, конечно же, за развитием истории. Ньюсмейкеры. Белорусский трек.

0: которая, видимо, разочаровалась в приложениях для знакомств и решить проблему в личной жизни захотела посредством песни «Where is my husband?» — «Где мой муж?» — интересуется она. Но есть все-таки люди, которые доверяют приложениям. Более того, вот власти японской префектуры Коти собираются выплачивать жителям субсидии на использование приложений для знакомств, чтобы помочь одиноким людям найти партнеров. Получить помощь могут одинокие граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Таким образом, власти надеются повысить в регионе число заключаемых браков и рождаемость. Но вообще Коти не единственное место в Японии, где подобная практика применяется. Есть другая префектура, которая предложила выплаты для покрытия подписок в приложениях для знакомств. Ну, семья — это прекрасно. Прекрасно настолько, что у нее даже есть свой праздник, отмечаемый сегодня. День семьи празднуем вместе. Ну и в связи с этим, уже начиная со следующего часа, у нас открываются розыгрыши, приуроченные к празднику. Есть фирменные подарки от радиостанции «Центр ФМ», ну и побороться за них тоже придется. Все подробности скоро. Ну и советую заглядывать в наш телеграм-канал «Центр ФМ», поскольку там тоже есть важная информация.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня абсолютно точно зонтики нужны в Витебске. Здесь дождь, временами сильный и 13 градусов. В Гомеле 17, в Могилеве 16, также с осадками в этих городах. В Бресте 23, в Гродно 22, здесь без дождей. Ну и в Минске сегодня тоже с прояснениями и до 20 градусов тепла.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: попадать в руки хорошим людям, нашим ценным слушателям, но не просто так. Сегодня мы отмечаем День семьи, и в связи с этим будет даже связано задание, и одно, и второе. Ну и вот прямо сейчас стартуем. Для начала советую подготовить мобильные телефоны, потому что ответы принимаются на смс-портале 9107, и уже сейчас прозвучит вопрос. Правильно ответишь, возможно, заберешь подарок. Мы потом сгенерируем случайное число, чтобы из правильных ответов выбрать того самого счастливчика, которому подарим фирменный подарок от Центра ФМ. Вопрос прозвучит прямо сейчас. Так, Международный день семей отмечается сегодня и ежегодно 15 мая. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, а позже День семьи был документально закреплен в нашей стране. Так вот вопрос, в каком году День семьи был установлен указом президента Республики Беларусь? То есть когда праздник обрел статус официального именно в нашей стране? На номер 9107 отправляй ответы. Ну и в этом часе мы обязательно найдем того, кто справился с заданием, и вручим подарок. А теперь о музыкальных планах. Notion и Red Light у нас прямо по курсу. Дальше Майк Кэндис и Джек Холидей. А еще Клэптон и Ханна Болейн. Black and Gold называется работа, и после рекламы сразу к музыке.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Это Удмоб, который показал свою мелодичную сторону в треке Never Alone. Для того, чтобы не двигаться по жизни в одиночку, люди находят вторую половинку, а потом заводят семью и разрастаются вот в этом семейном плане. Вот сегодня как раз-таки День семьи отмечается во многих странах, в том числе и в Беларуси, 15 мая, официальный праздник. Но вообще он был учрежден еще в 93-м году, а в нашей стране на официальном уровне был закреплен чуть позже. В связи с этим вопрос, ответив правильно на который, у тебя есть возможность выиграть фирменные мерчи от радиостанции Центр ФМ. Ответы все еще ловлю на смс-портале 9107. Так вот вопрос, в каком году День семьи был установлен указом президента Республики Беларусь, то есть когда праздник обрел статус официального в нашей стране. 9107, наш смс-портал, ответы присылай.
1: Центр ФМ.

0: Notion Red Light в эфире Get Out My Head. Название этой песни можно подсмотреть хоть прямо сейчас на сайте centrfm.by. Ну и название всех других композиций из плейлиста в разделе «Что играла» на нашем сайте. Пользуйте и получай удовольствие. Chainsmokers с работой Echo уже далее в нашем эфире. А также Эссе. И невероятно интересный ремикс от Антона Бай песни, многим известной из детства, «Дед Бородет». Все это сразу после новостей.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» с 35-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Создана солидная материально-техническая база, накоплен большой опыт и наработанные компетенции для действий в самых сложных чрезвычайных ситуациях, благодаря чему подразделение стало частью коллективных сил оперативного реагирования УДКБ и полноправным членом корпуса сил СНГ. Уникальную операцию провели белорусские и китайские хирурги. Вмешательство проходило дистанционно на расстоянии в 6000 километров. Резекцию доли печени осуществили из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент находился на операционном столе в Китае. Операцию выполнили с использованием роботизированного комплекса. Для того, чтобы научиться работать на этом оборудовании, несколько бригад специалистов ездили на стажировку в КНР. Благодаря наличию нескольких таких роботических комплексов теперь есть возможность существенно расширить возможности наших межрайонных и областных хирургических центров. У жительницы Могилевской области врачи зафиксировали заболевание бешенством. Это первый случай в стране за 14 лет. Заражение произошло после контакта с бездомным котом. Женщина получила царапину, однако не обратилась к медикам и не начала курс экстренной вакцинации. О дальнейшей судьбе пациента пока не сообщается. Тем временем Минздрав предупреждает, бешенство – одно из самых опасных вирусных заболеваний. После появления первых симптомов болезнь практически всегда заканчивается летальным исходом. Единственное спасение – экстренная вакцинация в первые часы после контакта. Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник «День семьи». Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2025 году в стране было заключено 52 044 брака. В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. На сегодняшний день их 9,2% от общего количества. В них воспитывают троих и более детей. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит, Бай или по телефону А1-545-02-42. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, а платите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на Конте Шоп Бай и по телефону 8029-622-69-66. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: движение на Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Первую в истории победу в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу одержал новичок турнира клуб «Барановичи». На выезде команда одолела «Гомель» 3-2. Восьмой тур продолжается. Сегодня «Неман» встречается с «Ислачью», клуб «Минск» примет «Белшину». А вот центральное противостояние тура «Батэ Динамо Минск» состоится только в среду, 20 мая. Дело в том, что в ближайшее воскресенье эти соперники сыграют еще один матч – финал Кубка Беларуси. Решающий поединок пройдет 16 мая на национальном футбольном стадионе и начнется в 15:30. Теперь официально Бразильская Федерация Футбола не стала дожидаться, как выступит сборная страны на чемпионате мира под руководством Карло Анчелотти, и заключила со знаменитым итальянским специалистом новый контракт и сразу до 2030 года. Нынешнее соглашение было рассчитано до окончания чемпионата мира. По новому контракту Анчелотти будет получать 10 миллионов евро в год и таким образом станет самым высокооплачиваемым тренером национальных сборных в мире. Тем временем сборная Ганы может взять на чемпионат мира 3 игроков из местного чемпионата. А все для того, чтобы помочь их клубам подзаработать. ФИФА выплачивает командам национальных чемпионатов около 11 тысяч долларов за каждый день игрока на турнире. Для футбольных клубов Гане это огромные деньги. Даже если сборная не выйдет из группы, каждый клуб получит примерно по 150 тысяч долларов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

нашей первой игре, посвященной сегодняшнему Дню семьи, который отмечается во многих странах, в том числе и Беларуси. А вопрос был связан как раз-таки с закреплением этого праздника на официальном уровне в нашей стране. В каком году День семьи был установлен указом президента Республики Беларусь? То есть, когда праздник обрел статус официального в нашей стране? Так звучал вопрос. Правильный ответ — в 1998. Практически все справились с заданием. Молодцы. Интернет не подвел. Хотя, возможно, кто-то и самостоятельно справился. Мы выяснять не будем, не имеет значения. Вот из числа правильно ответивших мы выбрали счастливчика. Им стал абонент МТС. Последние цифры 2901. Фирменный подарок от радиостанции «Центр ФМ» достается вам. На этом не закончили мы. Не-не-не, у нас есть еще один классный подарок. И уже в следующем часе мы его разыграем. Но активничать можно начинать уже сейчас. Начнется самое интересное обсуждение в нашем телеграм-канале «Центр ФМ».

0: завтра уже можно начинать оставлять комментарии. Ну и в следующем часе подробнее будем с ними знакомиться.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: сегодня в Витебске обещают дождь, временами сильный, плюс 13 градусов здесь. В Гомеле 17, в Могилеве 16, в этих городах также зонтики пригодятся. В Бресте сегодня 23, в Гродно 22, без осадков. Ну и такая же история сегодня в столице, и до 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

вы любимого человека всегда приятно, более того, это еще и полезно. Да, ведь у кого-то есть такая прям традиция каждый вечер перед сном наобниматься вдоволь. И это правильно, потому что все это способствует расслаблению

перед сном, помогает быстрее уснуть и делает сон более глубоким. Все это официально доказано, так что предлагаю такую традицию немедленно внедрить во все семьи. Ну а сколько еще таких милых и личных ритуалов существует в каждой семье? Вот о них подробнее поговорим в этом часе. Точнее, рассказывать предлагаю вам в нашем телеграм-канале «Центр ФМ». Какие интересные, милые, забавные традиции существуют в вашей семье? А в конце этого часа мы выберем какое-нибудь интересное сообщение, рассказ, историю и автору подарим фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ». Розыгрыш у нас приурочен ко Дню семьи, который отмечается сегодня. Так что все у нас по теме. Ну и в течение этого часа какие-то яркие комментарии также будут озвучены в эфире. Поэтому советую постараться и что-нибудь интересное рассказать. Ну а далее здесь Федели.

0: еще здесь Джон Саммит. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

канала Центр ФМ. Мы открыли розыгрыш, приуроченный к сегодняшнему дню семьи, и попросили рассказать, какие есть милые, забавные традиции в вашей семье. Ну и вот что Иван пишет. Мы уже не одно поколение приезжаем в Рогачев на бабушкину родину, и там растет могучий дуб. Мы разрослись так, что можем встать в круг и обнять его, замкнув руки друг друга. Так стоим несколько минут, наслаждаемся моментом и заряжаемся с себя энергией. С днем семьи! Желаю всем благополучия и почаще собирайтесь вместе. С уважением, Иван. Ну вот сразу я свою историю вспомнила. В детстве родители нас с сестрой тоже брали на дачу к своим друзьям, а там несколько поколений сразу собирались. Бабушки, дедушки, то есть мои родители, их друзья, дети. И вот этим большим, огромным составом была традиция вечером идти гулять.

этом дереве растут конфеты. И вот вечером, когда мы туда подходили, мы, конечно, маленькие, мы же не видели, где именно там эти конфеты. Но он делал так, как будто срывал сладости и каждый раз нам давал. Несколько лет, вот сколько мы ездили на эту дачу, мы все детишки в это верили, в этот волшебный дуб. Но это было забавно и мило. Ладно, к комментариям вашим. От Артура. Давать буську. Есть такая традиция, когда уходишь и приходишь домой. В любой ситуации, даже если кто-то спит в другой комнате или держит какую-то обиду. Вот. Всем тепла, лучиков солнца и добра. Семья главная. Спасибо, Артур. Кстати, по поводу буськи, согласно исследованиям, мужчины, которые целуют своих жен, например, перед уходом на работу, живут на 5 лет дольше, а еще зарабатывают больше на 35%. Интересный факт. И вот Дианы сообщение. Один из самых приятных способов провести время вместе с семьей – это роспись пряников. Каждый год мы выпекаем ароматные имбирные пряники по рецепту, который достался мне от бабушки. За круглым столом мы веселимся, слушаем песни и, конечно, расписываем пряники. Мы готовим их для своих друзей и знакомых, чтобы потом поделиться с ними радостью. Спасибо! Продолжим очень скоро. В телеграм-канале Центр ФМ можно поделиться своей историей, своей милой традицией, которая присутствует в семье.

0: В нашем эфире, между прочим, резидент радиостанции «Центр-ФМ», чье радиошоу мы слушаем по четвергам. Вот этот день недели за ним закреплен. Ну а сегодня у нас пятница, и уже стараться собираются Афроджек, Ники Ромеро, Рехэп, Кирилл Таргонский со своей центральной станции обязательно будет. Ну и Глеб Глебов с драйв-миксом, куда ж без него. Все подробности на нашем сайте «Центр-ФМ.бай», опять же, в телеграм-канале «Центра». Мы регулярно анонсируем все наши программы. Если подписался, то уж точно в курсе всего. Ну, идем дальше. Дио Дим с работой «Confession» у нас прямо по курсу. А еще Мартин Гаррикс. Арман Ван Хелден здесь. И свежие новости нашли. Сейчас все расскажем.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш. Слова поддержки и сочувствия глава белорусского государства адресовал президенту Индии и премьер-министру этой страны. Александр Лукашенко передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время. Делегаты 6-го форума медийного сообщества Беларуси возложили цветы к вечному огню в Гродно. Для представителей медийного сообщества сохранение исторической правды и памяти о павших – часть профессиональной миссии. Бережно работать с фактами, честно рассказывать о прошлом, не допускать искажения исторической правды. Также в программе сегодня пленарное заседание, выступление экспертов, а также торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Золотая литера». Выставка «Точки и линии столетия» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки. Она приурочена к 20-летию здания «Алмаза знаний». Экспозиция построена как хронологическая лента, где каждая работа – уникальный отпечаток своей эпохи, что позволяет совершить путешествие во времени. В Беларуси отмечают День семьи – праздник, который напоминает о важности родного очага, преемственности поколений и безусловной поддержки близких. За последний год отношения официально узаконили свыше 50 тысяч пар. Рекорды бьет и старшее поколение за год – 547 союзов, где жених и невеста старше 65. Каждый четвертый ребенок в стране растет в многодетной семье. Их в стране порядка 123 тысяч. Лидеры – Брестская, Минская и Гомельская области. Всего в Беларуси более 2 миллионов 600 тысяч семей. Теперь новости наших деловых партнеров. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентр «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. УАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8-0-214-58-78-91. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017 329 21 29.

канале Центр ФМ. Все это приурочено к сегодняшнему празднику. День семьи отмечаем вместе. Ну и вот решили предложить вам поделиться такими историями. Конечно, за подарок в конце часа выберем автора интересного комментария и подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ. Пишет нам вот Ирина. Раз в неделю мы родными выбираем рецепт блюда из кухни какой-либо страны. Все вместе закупаем продукты, распределяем задачи, готовим ужин сообща. Во время готовки рассказываем друг другу интересные факты о выбранной стране, затем накрываем стол с тематическим декором. Как правило, ставим флажки или включаем национальную музыку. Ужин проходит в атмосфере путешествия. Обсуждаем, что понравилось, что было неожиданным. Такая традиция не только сближает, но и расширяет кругозор, да и вообще очень весело. Согласна. Особенно, когда визы не сразу получаются, да? Можно дома устроить свою импровизированную страну. От волшебника. Какая тема вот понравилась ему? В нашей небольшой семье, когда собираемся все вместе, то делимся на команды. По материнской линии родственники, по отцовской линии устраиваем бой подушками. Мы эту игру называем по-семейному «Чудо в перьях». На десерт за столом кушаем счастливый пельмень, приготовленный бабушкиными руками. Именно кому-то попадется счастливый пельмень с халапеньо внутри, и вот тут он бежит за молоком в холодильник. За награду обычно это большая шоколадка. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Марина пишет нам, в нашей семье есть традиция каждый день рождения ребенка делать общее фото. Мама, папа, сын. Но сын каждый раз надевает на себя майку с изображением нашей семьи с прошлого дня рождения. Сейчас Андрюше 7 лет, соответственно, у нас уже 6 маек. И мы

глазком взглянуть на фотографию, но это уже личное дело, потому что все-таки не каждый человек хочет делиться какими-то такими прям личными моментами, но комментарии определенно классные и традиция, безусловно. Возможно, кто-то еще успеет что-то написать в наш телеграм-канал Центр ФМ, мы следим, все читаем, но остальные

инвестиции в семье, стала вспоминать, а что же у меня такого есть или было, и почему-то все традиции сводятся к одному, к конфетам. Вспомнила, что раньше, когда мы наряжали елку новогоднюю, то помимо игрушек елочных были еще и конфеты. Развешивали их так, и потом уже, когда приходил момент разборы этой елки, естественно, конфеты съедались. Но так уж вышло, что в нашей семье самый главный сладкоежка – папа. И он так каждый день аккуратненько эти конфетки подъедал, а фантики закручивал обратно, и никто даже не подозревал, что там висят пустышки. Ну и вот, когда наступал тот самый момент разбора елки,

многие поделились своими семейными историями, и это прекрасно. Выбирать победителя было крайне сложно, но вот у нас два лидера определилось, и с перевесом всего в один голос решили объявить победительницей Марину, которая рассказала о фототрадиции, когда каждый раз делается общее фото, мама, папа, сын, и сын каждый раз надевает на себя майку с изображением семьи с прошлого дня рождения. И вот Андрюше 7 лет сейчас, решили дождаться 18-летия и сохранить такую традицию. Поздравляем с огромным удовольствием, хотя надо сказать, что история, которую поделилась Ирина, она тоже заслуживает уважения, когда

0: это тоже заслуживает уважения. Спасибо вам огромное за такую историю. Все, итоги подведены. С Мариной свяжемся за эфиром. Ну и с победителем предыдущего часа тоже. Фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» достается в рамках Дня семьи. И, конечно, всех с праздником.
1: «Центр ФМ» представляет.

0: остальные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Но сегодня без дождливой погоды, к сожалению, не обойдется. В Витебске временами сильный дождь и 13 градусов. В Гомеле 17, в Могилеве 16 со знаком плюс. Также осадки. В Бресте 23, в Гродно 22 градуса. Здесь без дождей. Ну и в Минске сегодня тоже с прояснениями и до 20 градусов со знаком плюс. На этом прощаюсь даже не до понедельника, а до первого дня лета. Грядет мини-отпуск. Очень хочется, чтобы вы мысленно пожелали мне хорошей погоды. Хочу изучить города Беларуси, где-нибудь по стране, попутешествовать. Очень хотелось бы застать наши прекрасные города именно при солнце. Ну а вам всего самого наилучшего. Оставайтесь на центре и через 2 недельки обязательно услышимся.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в «Аскона». С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра. Утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Александр Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая литера». Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Уникальную операцию провели белорусские и китайские хирурги. Вмешательство проходило дистанционно на расстоянии 6000 километров. Резекцию доли печени осуществили из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент находился на операционном столе в Китае. Операцию выполнили с использованием роботизированного комплекса. Для того, чтобы научиться работать на этом оборудовании, несколько бригад специалистов ездили на стажировку в КНР. Благодаря наличию нескольких таких роботических комплексов теперь есть возможность существенно расширить возможности наших межрайонных и областных хирургических центров. Место, где все начинается. Беларусь отмечает День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности. Уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине. Поддержка семьи, охрана материнства и детства в числе государственных приоритетов. Молодоженам предоставляются льготы на постройку жилья. В стране действует одна из самых продолжительных в мире система декретного отпуска 3 года с выплатой пособия. Многодетным, помимо единовременных и ежемесячных бонусов на каждого ребенка, помогает программа «Семейный капитал». Сегодня это более 35,5 тысяч рублей. В основном они идут на решение жилищного вопроса. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Кэлвин Харрис и Джази выпустили совместный трек «Satisfy». Кэлвин Харрис и ирландская диджей и певица Джази представили новую композицию «Satisfy». Это хаус-трек с фортепианной партией. В основе композиции атмосферные аккорды и легкий ритм. Голос Джази добавляет соул-настроение. Этим летом Кэлвин Харрис выступит в Лас-Вегасе и в клубе «Ушуая» на Ибице, а также хедлайнит «Tomorrowland» и фестиваль «Head Trip» в октябре.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
6: Белагропромбанк.
7: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
8: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передал доброе пожелание президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что в Беларуси живут мирно и сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. Далее цитата. «Это наш бренд. Мы гордимся тем, что у нас межконфессиональный мир. При встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники», — сказал белорусский лидер. Участники медиафорума в Гродно возложили цветы к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Участие в церемонии приняли министр информации Дмитрий Жук, руководители республиканских средств массовой информации, делегации из всех областей страны. На Минском тракторном заводе стартовал индустриальный пленэр. Он собрал художников из Беларуси и России. Вместо привычных пейзажей – раскаленная цеха, сложная геометрия труб и люди, чьими руками создается большая промышленность. Главная тема – юбилей тракторного гиганта и женский труд, без которого невозможно представить современное производство. Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник «День семьи». Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2025 году в стране было заключено 52 044 брака. В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. На сегодняшний день их 9,2% от общего количества. В них воспитывают троих и более детей. Теперь новости наших деловых партнеров. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок. Оплатите всего за 4. Женские, мужские, детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Белагропромбанк.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Белорусский трек.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

собака@центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Новинки эфира на центре. Деникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Сегодня утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государства обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В правительстве создана государственная комиссия по выбору площадки для строительства пункта захоронения. К ноябрю планируют завершить исследования для определения пункта захоронения радиоактивных отходов. Планируется, что в 2030-31 годах построить первую очередь объекта. Но исходя из международных требований МАГАТЭ и конвенции ЭСПА, государство должно выполнить ряд мероприятий. В Индии могут открыть сборочное производство «Амкадора». На неделе холдинг посетила делегация из Индии, и совместный проект с производством в этой стране стал одним из пунктов переговоров. Сообщается, что оно позволит обеспечить потребности внутреннего рынка страны, а также может стать площадкой для последующего экспорта техники предприятий в другие страны региона. В Беларуси обновили правила защиты от кибератак. Так обновлен перечень ведомств и организаций, которые обязаны создавать собственные центры реагирования на киберинциденты или закупать такие услуги у сторонних профильных структур. Определен конкретный список организаций, у которых государственные органы и госкомпании имеют право приобретать услуги по обеспечению кибербезопасности напрямую. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. И в завершение, в Беларуси изменились некоторые правила и требования в области гостехосмотра транспорта. Одно из нововведений – это отмена требования о повторном прохождении техосмотра при смене владельца. Теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Русский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Леграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: теплеет за окном, и это не может не радовать. В Минске в пятницу плюс 18, пасмурно. В Гродно плюс 21, облачно с прояснениями. В Гомеле 15 градусов тепла, в Могилеве 12, небольшой дождь. В Витебске 12, дождь. В Бресте 18, облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Центр FM. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом, передает Белта. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений создания логистических коридоров, расширения промышленной кооперации, затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. В Беларуси могут появиться электронные договоры о временной занятости. Изменения в Трудовой кодекс предусматривают прямой запрет заключать с физлицами гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения. В итоге разработан проект документа, который позволит привлекать для выполнения краткосрочных работ персонал на основании электронного договора о временной занятости с предоставлением минимального набора соцгарантий. В Гродно началась церемония награждения победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая литера». В этом году на конкурс подано 486 работ. В 27 номинациях награды получат 75 журналистов. Ежегодный конкурс проводится для развития печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий, а также повышения профессионального уровня журналистов. В Беларуси появится центр традиционной китайской медицины. Его собираются запустить в Великом Камне. Этим займется международная компания Sinopharm Bell. Недавно она стала резидентом индустриального парка. Согласно проекту, будет несколько ключевых направлений деятельности. Одно из них – это наличие центра традиционной китайской медицины. При этом планируется внедрять и развивать современные методики и препараты. Также новый резидент планирует открыть обучающий центр, основанный на опыте и наработках корпорации Sinopharm. Новости компании. УАО «Измеритель город Новополоцк» приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 80214-58-78-91. В завершении, завтра возле Дворца спорта ограничат движение транспорта за исключением общественного. Это связано с проведением дней Нижнего Новгорода в Минске. Дорогу перекроют на подъеме с улиц Богдановича на проспект Победителей, на спуске с проспекта Победителей на улицу Богдановича. Также в момент действия ограничений возможно временное прекращение работы остановки Дворец спорта. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Джек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 21-23. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Destiny. Вот такой вот прекрасный, волшебный хит приветствует нас в очередной раз на Центр ФМ. На этот раз хит от Alesso. Именно он с музыкальным подарком для нас. 16:31 на часах, значит, время новостей пришло сейчас. А сразу после придет очередной микс музыкального удовольствия. Напомню, также забегая немного вперед, что ровно в 5 мы встречаемся в нашей радио двадцатке лучших и любимых. Сегодня ведь пятница. Если потерялся, напомню, что сегодня просто этот волшебный день, он наступил. А стало быть, пришло подводить музыкальные итоги на Центр ФМ. Не пропусти ни в коем случае Центр ФМ ТОП-20 в 5 вечера. В ближайшие минуты вместе с нами Skytek, Faith Q, Bibi Rexha и легенды Faceless здесь. Та самая Insomnia в обновлении. И, наконец, Маша Риа, DJ Antoine. Встречаем. Немного лета нам в динамике. Это не только, а через 2 минуты после новостей встречай.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации духовников Трампа Билли Грэма Франклином Грэмом подчеркнул, что межконфессиональное согласие является брендом страны, передает Белта. При этом он отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. Франклин Грэм в разговоре с президентом заявил, что рассчитывает на скорую встречу Александра Лукашенко и Дональда Трампа. В рамках визита в Беларусь Франклин Грэм примет участие в ряде мероприятий. В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков, рассказали в Минздрав. Пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медобразованием работают с 15 мая по 2 июля во всех регионах. Абитуриентов ожидают с понедельника по пятницу. Также завтра все белорусские медуниверситеты приглашают на дни открытых дверей. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 600 сообщений о звонках телефонных мошенников, рассказали в милиции. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 63 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Авиакомпания «Белавия» в конце мая возобновит полеты в Мурманск. Первый рейс запланирован на 28 мая. Регулярные рейсы в Мурманск из Минска будут выполняться по четвергам раз в неделю. Сообщается, что рейсы между Мурманском и Минском могут стать круглогодичными. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок. Оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. И в завершении в Минске в начале июня почти на 2 года перекроют улицу Мельника. Это ограничения связаны со строительством метро. На объекте будут демонтировать 2 тоннеля проходческих комплекса и возводить соединительный узел с действующей линией. В течение месяца подготовят соответствующее решение, после чего начнутся работы. При этом для местных жителей сохранят доступ во дворы. Заезды закрывать не планируют. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Первую в истории победу в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу одержал новичок турнира клуб «Барановичи». На выезде команда одолела «Гомель» 3-2. Восьмой тур продолжается. Сегодня «Неман» встречается с «Ислачью», клуб «Минск» примет «Белшину». А вот центральное противостояние тура «Батэ» «Динамо» «Минск» состоится только в среду, 20 мая. Дело в том, что эти соперники сыграют еще один матч – финал Кубка Беларуси. Решающий поединок пройдет 16 мая на национальном футбольном стадионе и начнется в 15:30. Теперь официально Бразильская федерация футбола не стала дожидаться, как выступит сборная страны на чемпионате мира под руководством Карло Анчелотти, и заключила со знаменитым итальянским специалистом новый контракт и сразу до 2030 года. Нынешнее соглашение было рассчитано до окончания чемпионата мира. По новому контракту Анчелотти будет получать 10 миллионов евро в год и таким образом станет самым высокооплачиваемым тренером национальных сборных в мире. Тем временем сборная Ганы может взять на чемпионат мира трех игроков из местного чемпионата. А все для того, чтобы помочь их клубам подзаработать. ФИФА выплачивает командам национальных чемпионатов около 11 тысяч долларов за каждый день игрока на турнире. Для футбольных клубов Гане это огромные деньги. Даже если сборная не выйдет из группы, каждый клуб получит примерно по 150 тысяч долларов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: 16:49 минут белорусской столицы, ты слушаешь Центр ФМ, а это означает, что через 10 минут в твоих динамиках появится двадцатка лучших из лучших, по твоему мнению и по версии Центр ФМ. Естественно, я сейчас говорю о нашем хит-параде Центр ФМ ТОП-20. Не пропусти, в 17:00 встречаемся именно здесь. Слушай в Минске, например, как вариант, на 101.7 FM, слушай в мире на сайте Центр ФМ, бай, благодаря онлайн-трансляции. А все только для тебя. Двигаясь же дальше, в завершении часа Ларри и обещанный хит от Skytech и Fefik здесь. Здесь Дэвид Гетта и Алекс Гаудино. Его I Love You. Встречаем.
1: Центр ФМ представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Never Alone. Золотые слова как раз-таки под занавес часа и в преддверии нашего Центра FM ТОП-20. Парада лучших любимых, которые, естественно, и встретим вместе. Вместе и проведем ближайшие два часа. И, конечно, вместе будем слушать выбранные нами лучшие из лучших. Именно он, Центра FM ТОП-20, стартует через полминуты. Сейчас давай-ка узнаем о погоде.
1: Погода на Центр FM.
2: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 21-23. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Я категорически приветствую тебя на Центр ФМ, в нашем Центр ФМ ТОП-20, в нашем чарте лучших и любимых. Очередной музыкальный привет прямо сейчас встречай, он летит тебе. Добро пожаловать в наше обновление Центр ФМ ТОП-20, чарт лучших и любимых хитов, выбранных тобой. Я напомню, встречаемся здесь трижды в неделю, это пятница, ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям также в режиме повтора, для того, чтобы выходные сделать поярче. Ну и, в принципе, для того, чтобы просто здорово провести время. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд именно на этой неделе. Ну и, конечно, самое главное, о чем хочу напомнить, на расстановку сил в радио двадцатке только и исключительно ты влияешь. Голосуй за любимые треки, все там же на сайте centrfm.by. Заходи, благодарю тебя за активность, не стесняйся, в любое удобное время заходи и действуй, голосуй за любимую музыку. Меня зовут Глеб Глебов, а тебе прекрасного настроения и, конечно, приятного прослушивания лучших из лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начинаем традиционно с потерь. Сегодня такие случились. Мы лишились хита под названием Unforgettable. Красота от бразильского диджея-музыканта Алока отныне звучит в эфире Центр ФМ, но не в Центр ФМ ТОП-20. Естественно, по твоему решению, можем вернуть трек в парад лучших из лучших в нашу радио-двадцаточку. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр ФМ Бай. Но пока на данном этапе все-таки Алока Unforgettable не участник радио-двадцатки. Однако, естественно, случились и пополнения.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Об обновлениях чуть-чуть позже, а пока давай-ка традиционно с 20-й позиции начинать. И сегодня это Where is my husband? Прекраснейший хит от артистов Дэвида Гетта, Хайпатона и, конечно же, автора оригинальной версии Рай. Уникальнейшая личность, британская певица, автор песен, музыкальный продюсер, завоевавшая мировую известность благодаря невероятному голосу, смешанию жанров и рекордным победам. На Brit Awards 2 года назад, в 24-м, она установила абсолютный рекорд. Рекорд премии, забрав 6 наград за один вечер, включая категорию «Альбом года» и «Артист года». Этот триумф певицы стал не просто главным музыкальным событием года, а беспрецедентным историческим рекордом, полностью переписавшим правила британской индустрии. Рай побила многолетние рекорды таких суперзвезд, как Адель, Гарри Стайлз и группы Blur, которые удержали планку в 4 победы за вечер. В итоге, благодаря этому триумфу, имя Рай мгновенно стал в один ряд с величайшими легендами британской сцены, такими как Дэвид Боуи, Оазис, имеющими аналогичное общее количество наград за карьеру. Сегодня в нашем шоу Центр ФМ ТОП-20 Рай в компании Дэвида Гетта и Хайпатон, потеряв 3 позиции, размещается с хитом Where is my husband всего-то на 20-й строчке. Ну и, стало быть, это главная заявка на то, чтобы покинуть радио-двадцатку вовсе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, это был Джон Саммит, у его Crystallized. Сегодня относительно неплохой день, если учесть, что на прошлой неделе хит возглавлял топ-20 с хвоста чарта, стало быть, располагался на 20-й строчке, то сегодня у него все-таки плюс один пункт. И в итоге 19-й номер, опять-таки, исключительно и только благодаря твоей поддержке. Центр FM ТОП-20, наша радио-двадцаточка продолжается, двигаемся вперед, дальше навстречу 18-й позиции. Она появится здесь совсем скоро, и это Don't Give Up, красота от Chicane и Брайана Адамса в версии Silk. Встречаем, послушаем, а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
8: Как сохранить лето в банке?
9: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
8: А дальше?
9: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
10: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
11: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Чикейн только что в нашем списке лучших. В настоящее время этот культовый британский диджей, один из пионеров электронной музыки, а не иначе как, готовится к громкому празднованию 30-летия своего легендарного проекта, проекта Чикейн. Поклонников ждут масштабный симфонический лайв и неожиданное переосмысление одного из основных танцевальных треков поколения. Главным событием юбилейного года станет его грандиозное шоу в Лондоне в субботу 22 августа. Чикейн поднимется на сцену знаменитого Royal Festival Club и его танцевальные гимны Saltwater, Offshore и, конечно, Don't Give Up прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и полноценного живого бенда. Этот концерт продолжит успех прошлогоднего аншлагового выступления и откроет осеннее турне музыканта по Великобритании. Кстати, специально к юбилею на лейбле Armada Music состоялся официальный релиз обновленного сингла Offshore, записанного совместно с немецким продюсером Ларси. Вместо привычного нам транс-звучания трек получил глубокую, мягкую прогрессив-хаус-аранжировку. Новинка уже стала одним из основных претендентов на звание главного трека для закатных сетов и в текущем сезоне. Как-нибудь с ней обязательно познакомимся. Сейчас же все-таки для нас куда важнее другой суперхит от Чикейн «Don't Give Up». И у него сегодня, увы, минус две позиции. В итоге только 18-й номер. Далее мчимся и встречаем 17-ю строчку чарта. Джоэл Кори и «Phases». Именно он приветствует нас своим суперхитом.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Итак, группа Shoes, за которой скрываются прекрасные артисты от сервиса Jack Madden. Именно эти музыканты доказали миру, что электронная музыка может быть живой, глубоко человечной и несовершенной в самом прекрасном смысле этого слова. После триумфального выступления на фестивале Lakeside в рамках Гран-при Австралии Формулы-1 сейчас группа расширяет географию. Билеты на их летнее шоу в США, включая легендарные Roxy Theater в Западном Голливуде, раскупаются просто за считанные часы, как горячие пирожки разлетаются. Напомню, не так давно артисты полностью отказались от привычного диджейского формата. Они выходят на сцену в окружении массивных аналоговых синтезаторов и драм-машин, создавая электронное полотно вживую. Ну и, конечно, главная фишка Shoes — живой хор на сцене. В каждом крупном городе, где они собирают локальное сообщество музыкантов, друзей, вокалистов, создавая на сцене гигантский поющий коллектив, стирающий грань между артистами и залом. Каждое выступление Shoes длится чуть больше часа и выстроено как непрерывное аудиовизуальное погружение, цель которого — ввести многотысячную толпу в то самое состояние коллективного экстаза. Вот такая вот музыкальная миссия у артистов. Их Only You на этой неделе в списке Центр-ФМ ТОП-20 теряет две строчки и оказывается 16-м номером.
1: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, ты слушаешь Центр-ФМ ТОП-20, и спасибо тебе за это. А еще спасибо за то, что составляешь его собственноручно на сайте Центр-ФМ Бай, голосуя за любимые треки. Мчимся дальше, и, конечно, перед тем, как перебираться к очередной пятерочке суперхитов, давай-ка вспоминать будем расстановку сил в радио двадцатки с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, открыли список лучших сегодня прекрасным хитом «Where is my husband», а хейпотон «Рай», ну и, конечно, Дэвида Гетта, который создал вот такую танцевальную версию хита.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 — это тот самый «Crystallized», любимый хит от не менее любимого Джона Саммита.
1: Номер 18.
0: А это прекрасное обновление классики от гениального британского диджея Чикейн и Брайан Адамс создали в красоту. Ну а проект Silk обновил ее. Don't give up. 18 номер.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 у Фейзис от Джоэл Кори.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, Only You от австралийцев Shoes. У них сегодня 16-й номер чарта.
1: Претенденты.
0: Мы двигаемся дальше, и у нас время претендента в Центр-ФМ ТОП-20. Несколько слов, а дальше несколько аккордов от тех музыкальных героев, которые пока не в списке Центр-ФМ ТОП-20, но желают в нем оказаться. И вот, собственно, такое желание изъявили, проявили Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. На данном этапе этот суперхит является еще только претендентом Центр-ФМ ТОП-20. Пора бы менять ситуацию. Поддерживай трек лайком на Центр-ФМ Бай, голосуй за него, ну а прямо сейчас заценивай в очередной раз.
1: Центр-ФМ ТОП-20.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента, в числе перспективных направлений создания логистических коридоров, расширения промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. 75 журналистов стали победителями и лауреатами 22-го национального конкурса «Золотая литера». Награды профессионалам вручили на 6-м форуме медийного сообщества Беларуси, который проходил в Гродно. В этом году было подано рекордное количество заявок, почти 490 работ. Сильнейших определили в 27 номинациях. Награждение завершило масштабный медиафорум, в котором приняли участие более 700 представителей госсми, идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиа. Коммуникации. На пленарном заседании они обсудили актуальные вопросы развития журналистики. В Беларуси обновили правила защиты от кибератак. Обновлен перечень ведомств и организаций, которые обязаны создавать собственные центры реагирования на киберинциденты или закупать такие услуги у сторонних профильных структур. Создан конкретный список организаций, у которых государственные органы и госкомпании имеют право приобретать услуги по обеспечению кибербезопасности напрямую. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. И в завершение, в Беларуси изменились некоторые правила и требования в области гостехосмотра транспорта. Одно из нововведений – теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Эта красота называется Confession. Это проект D.O.D. И у него сегодня 15-й номер нашего списка с Сетрафэм Топ 20. Плюс 3 строчки за 7 дней. Очень даже здорово. Хорошо, идем навстречу лидеру. Не правда ли? Мчимся дальше. Встречаем 14-ю позицию. И это уже Disco Lines. На днях артист официально подписал контракт на клубную резиденцию 2026 в одном из самых дорогих мейнстрим-клубов США Leaf Night Club и Leaf Beach в Лас-Вегасе. Хитмейкер возвращается в качестве официального артиста-резидента второго года, разделив одну сцену с такими титанами индустрии, как Дэвид Гетта, Тиесто и Джон Саммит. В итоге его качающий саунд будет сотрясать как ночное пространство клуба внутри премиального отеля, так и его знаменитую шестиакровую дневную пляжную зону. Известно, что артист задействует главную визитную карточку заведения, гигантскую кинетическую световую инсталляцию, The Halo называется она именно так, которая создает уникальный визуальный ряд для каждого его трека. Организаторы обещают превратить каждое выступление диджея в концентрированное пляжное безумие. Клуб уже ввел строгий летний дресс-код. Вход строго в дизайнерской пляжной и плавательной одежде. Ну и много других интересностей. Тот самый Disco Lines в нашем списке лучших и любимых с хитом No Broke Boys сегодня теряет 4 позиции, и у него 14-й номер чарта.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

0: реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 13-е место.

0: Ты слушаешь Центр-ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Дон Диабло и его версия легендарного хита «Enjoy the Silence». Сегодня у него чертова дюжина, 13-я позиция и минус 4 пункта за последние 7 дней. Серьезно, потерял «Enjoy the Silence». Надо бы менять ситуацию. Голосуй и поддерживай лайком на Центр FM Bay. Заглядывай, не стесняйся. Ну а мы, конечно, мчимся дальше. И впереди у нас 12-й номер. Это Jonas Blue. Только что, кстати, артист завершил свой весенний тур по Северной Америке, включая аншлаговое выступление в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Денвере. Сейчас же готовится к летнему европейскому сезону. Помимо громкой резиденции на Ибице, он подтвержден в качестве хедлайнера на крупнейших фестивалях, включая румынский Waves Festival и легендарный Defected 2026 в Хорватии, куда Jonas Blue приглашен впервые в своей карьере. Руководство культового хаус-лейбла Defected Records позвало его лично после феноменального клубного успеха его хита Age of Desire. В итоге музыкант разделит сцену с такими пионерами жанра, как Карл Крейг, Деннис Феррер и Хамуди Мэн. И это здорово. Тот самый виновник успеха артиста Age of Desire в нашем списке лучших и любимых сегодня прибавляет один пункт, и в итоге он 12-й.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС. 994-22-66. Живой звук. 16+.
6: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Это «Центр ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. 11-е место.

0: Оливер и Доджа Кэт. Этот звездный дуэт артистов только что в нашем Центре FM ТОП-20, нашей радио двадцаточки. Их Lose My Mind сегодня прибавляет одну строчку и в итоге на 11 месте располагается, что, несомненно, здорово. Немножечко еще, чуть-чуть, и в ТОП-10 обязательно угодит дуэт. Ну, тут, естественно, нужно лишь заручиться твоей поддержкой. Оказать ее можно на Центре FM BY, нашем официальном сайте. Не примену в очередной раз напомнить.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну а мы с тобой уже ровненько на середине пути. Нас ждет ТОП-10, горячая десятка суперхитов, лучших, несомненно, твоих любимых в ближайшем музыкальном часе. Они обязательно появятся, все эти суперхиты. Перед этим давай-ка лишь вспомним расстановку сил в чарте с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Здесь все очень просто. Confession. Красивейший хит от проекта D.O.D. Он сегодня прибавляет 3 пункта и в итоге оказывается на 15-м месте списка.
1: Номер 14.
0: А это уже Disco Lines со своей версией прекрасного хита No Broke Boys. У него сегодня номер 14.
1: Номер 13.
0: Легендарный, очень здорово, идеально обновленный Enjoy the Silence, версия Дона Диабло. Чёртова дюжина, 13-й в списке Центра FM ТОП-20 на этой неделе.
1: Номер 12.
0: Age of Desire, Jonas Blue. 12-я позиция Центра FM ТОП-20.
1: Номер 11.
0: Ну и, наконец, вот она, 11-я строчка. Lose My Mind от Дон Толивер и Доджа Кэт. И еще один прекрасный хит в списке Центра FM ТОП-20.
1: Претенденты.
0: Да, о них мы тоже помним и ни в коем случае не забываем никогда. Претенденты Центра FM ТОП-20, благодаря которым и обновляется радио двадцатка. Сегодня у нас желает поучаствовать в ней Дуэт Майк Кэндис и Джек Холидей. Легендарный Children в их версии. Он появится здесь буквально через полминуты, буквально совсем-совсем скоро, для того, чтобы можно было полноценно заценить этот хит. И, конечно, принять для себя важное решение, голосовать за него или нет. Если да, то сайт centrafm.by тебе в помощь. Заходи, голосуй и превращай суперхит Children из претендентов Центра FM ТОП-20 в участника.
1: Центр FM ТОП-20.

0: 20. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 21-23. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Добро пожаловать во вторую половину нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Топовые хиты недели, в которых мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера, а также в выходные, в субботу и в воскресенье, для того, чтобы продлить себе праздник музыки и в выходные дни. А, естественно, все это здесь и сейчас для тебя. Именно в Центр FM ТОП-20. В радио двадцатке мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, хит недели, и, конечно, мы его слушаем на максимальной громкости. Ну, правда ведь, на один час и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку Центр FM ТОП-20, а пока прям по курсу, конечно, ТОП-10 самых горячих и ярких по твоей версии, по твоему мнению. Давай будем встречать. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить номер 10 списка лучших.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И вот, пожалуйста, наше обновление. Свежее попадание в Центр FM ТОП-20. Суперхит New Religion. Практически моментально после релиза он возглавил чарты Billboard. Американская поп-дива Биби Рекса. Она просто триумфально открывает новую главу своей карьеры. Ее обновленный New Religion, записанный совместно с культовой британской электронной группой Faceless, официально занял первое место в авторитетных американских хит-парадах Billboard Dance Airplay и US Dance Radio. Этот успех стал не просто очередной строчкой в резюме певицы, а настоящим символом ее личного и творческого перерождения. Он действительно имеет для Биби историческое значение. В январе 25-го, после 12 лет успешного сотрудничества, крупный лейбл Warner Records расторг с ней контракт. Певица не скрывала боли. В сети до сих пор обсуждаются архивное видео, где она со слезами на глазах говорит, что совершенно не знает, куда двигаться дальше. Однако Рекса сделала ставку на свободу, подписав контракт с независимым лейблом Empire, и, очевидно, совершенно не прогадала. Этот сингл доказал: я могу побеждать на собственных условиях, доверяя своему голосу и интуиции, поделилась недавно звезда. New Religion — это немного мрачный, одновременно эйфорический EDM-дэнс-поп-гимн. Трек построен вокруг легендарного прогрессив-хаус-сэмпла и суперхита Faceless 95-го года Insomnia. Ну и именно он, New Religion, официально утвержден в качестве лид-сингла грядущего 4-го студийного альбома Биби Рекса под названием Dirty Blonde. Вот так, сколько интересных новостей-то. Биби Рекса, Faceless и New Religion. Новый хит, свежий хит, совершенно свежее попадание в Центр FM ТОП-20 и беспрецедентный случай. 10-я позиция. С 10-го места берет свой старт этот суперхит. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: вперед. Это был Кевин Харрис и Джейзи Рейс и их Ocean. Еще один прекраснейший хит из копилки Центра FM Топ 20. Тебе в динамике, а стало быть и в уши. У него сегодня, кстати, минус 4 строчки и в итоге только 9 номер в этой красоты под названием Ocean. Двигаясь дальше, встречаем и 8-ю позицию уже совсем скоро. И это уже музыкальный привет из Британии. Джеймс Хайп зовут того самого супергероя, который обновил еще один классический хит Behavior. Встретим, послушаем, ну а там и обсудим.
1: Топ 20. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Джеймс Хайп. На днях он, а также музыкальный проект «Медуза» официально объявили о долгожданном возвращении к совместной резиденции под названием «Our House» в лучший клуб мира «Хайбиса» на летний сезон 2026 на Ибице. Их шоу «Our House» стало настоящим феноменом клубной индустрии. После оглушительного успеха прошлых сезонов артисты получили прайм-тайм слоты и будут взрывать главный танцпол Ибицы каждый понедельник. Это одна из самых ожидаемых коллабораций лета, объединяющая невероятную технику Джеймс Хайп на четырех деках и мелодичный глубокий хаос от итальянского трио «Медуза». Известно, что помимо сольных выступлений, диджеи готовят и новые совместные сеты, трек-листы которых держатся в строжайшем секрете. Анонс резиденции Джеймс Хайп сопроводил новым манифестом в социальных сетях под своим знаменитым слоганом «Тяжелый труд важнее таланта». Он снова публично атаковал фейковых артистов, играющих поддельные, записанные заранее сеты с флешек, пообещав доказать на Ибице абсолютный триумф живого микширования. Кроме того, специально для Ибицы 2026 команда Хайбиса разрабатывает уникальную световую концепцию, адаптированную именно под динамичный яркий стиль выступления Джеймс Хайп. Определенно, это будет очень живо и будет интересно. Но у нас, возвращаясь же сейчас к Behavior, вынуждены отметить падение хита в списке Центра FM ТОП-20 на две строчки и его восьмую позицию на этой неделе. Далее двигаемся и встречаем уже номер 7. Это «Привет из Швеции». Swedish House Mafia. Звездное трио с хитом «Wait So Long». У них плюс один на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: Итак, это Боб Синклар. В настоящее время артист активно продвигает свой новый эксклюзивный проект под названием «Би-бой-иш» в Париже. Раз в месяц диджей собирает на одной площадке легенд французской электронной сцены первой волны, включая знаменитого диджей Yellow, сооснователя лейбла Yellow Production, и диджей Cam. Проект полностью посвящен культуре брейк-данса и олдскульного хип-хопа, той самой музыки, с которой Синклар когда-то начинал свою карьеру в 80-х годах. Диджей лично выходит на танцпол, доказывая, что находится в невероятной физической форме. Ну и, конечно, о студийной работе музыкант также не забывает. 2 марта Боб Синклар выпустил сингл «I Can't Wait». Это совместный трек с канадской певицей Кайза. Песня является современной танцевальной адаптацией классического фанк-хита 80-х от группы New Shoes. Тот самый «I Can't Wait» в нашем списке лучших и любимых сегодня становится триумфатором, взлетом недели. У него плюс 5 позиций, и в итоге Боб Синклар уже находится на 6 месте.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Уже сейчас настраиваемся и готовимся встретить топ-5 чарта лучших и твоих любимых. А перед этим, как и обычно, немножко назад время отмотаем и вспомним, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10 строчки по 6.
1: Номер 10.
0: Новинка чарта, наше обновление. Свой старт на этой неделе берет суперхит New Religion. Это Bebe Rexha. И, конечно, это легендарный проект Faceless. Номер 10.
1: Номер 9.
0: 9-я позиция Центр FM ТОП 20 и у красивого хита Ocean Calvin Harris и Jazzy Rice.
1: Номер 8.
0: Это британец Джеймс Хайп. И его Behavior. 8-й номер списка Центр FM ТОП 20.

0: Седьмая позиция нашей звездной радио двадцатки. Wait So Long. Это Swedish House Mafia.
1: Номер шесть.
0: Ну, наконец, яркий, солнечный, летний суперхит «I Can't Wait». Боб Синклар, «Кайза». И номер 6 чарта «Центр ФМ ТОП-20» на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент в список, очередной гость, пока еще только гость нашего чарта лучших и любимых, это суперхит Favor. Это Фишер, тот самый Фишер, супер-диджей звездный. И музыкальный проект из Австралии Tones and I. Они спелись, сыгрались, и вот такой суперхит нам подарили. Пока претендует на участие в Центр FM Top 20, ну а будет участвовать или нет, зависит от твоего решения. Голосуй и поддерживай на сайте centrfm.by, если он тебе нравится. А сейчас слушай.
1: Центр FM ТОП-20. Tell me a story.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных проектов с Зимбабве. Речь об этом шла на сегодняшней встрече с лидером африканской страны Эмерсоном Мнангагвой. Он находится в Минске с краткосрочным рабочим визитом. Темой переговоров стало развитие двусторонних отношений и выполнение дорожной карты на следующие 5 лет. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленных коопераций и развитие гуманитарного сотрудничества. Беларусь и Зимбабве планируют подключать к совместным проектам и третьи страны африканского континента. До этого, напомню, Александр Лукашенко принял министра иностранных дел Шри-Ланки Виджиту Хирата. Во время разговора он призвал обратить внимание на опыт республики в сферах сельского хозяйства и промышленности. В Гомеле создадут белорусско-китайский центр разработки беспилотников. Свои подписи под соглашением поставили представители профильных ведомств и научных школ Беларуси и Китая. Новая структура объединит усилия ученых двух стран в области низковысотной экономики, одно из самых перспективных направлений для сельского хозяйства, логистики и мониторинга. В правительстве создана государственная комиссия по выбору площадки для строительства пункта захоронения. КНЕБУР планирует завершить исследование для ее определения. В первую очередь объекта планируют построить в 2030-31 годах. Но исходя из международных требований МАГАТЭ и конвенции ЕСПО, государство должно выполнить ряд мероприятий. В связи с проведением мероприятий в Чижовка-арене сегодня ожидается увеличение транспортных потоков по улице Ташкентской. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в июле белорусов ждет 3-дневный отдых. Это связано с Днем независимости, который отмечают 3 июля в этом году. Он выпадает на пятницу. Это значит, что гулять будем 3, 4 и 5 июля. Следующий 3-дневный блок выходных выпадает с 25 по 27 декабря. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Not you. Софья Райс, Луиза Солнца, вокалистки и, конечно, Иман Бек. Именно он спродюсировал этот суперхит Not You. Такое название он и носит. Минус одна строчка на этой неделе. В итоге в радио двадцатке лучших любимых центров М ТОП-20 у него пятая позиция, что тоже очень даже неплохо. Кто же обогнал Иман Бека? А это сам Fatboy Slim. В этом году артист триумфально закрыл культовый американский фестиваль Coachella, установив исторический рекорд. Спустя 27 лет после своего первого выступления на дебютной Coachella в 99 году. 62-летний диджей вернулся, чтобы отыграть один из самых знаковых сетов в истории электронной музыки. Артист доказал, что она не имеет никакого возраста. Его финальный сет на фестивале стал главным событием музыкальных медиа. Выступление назвали моментом абсолютного триумфа и закольцовыванием истории. Fatboy Slim был одним из тех, кто раскачивал самую первую Coachella еще в прошлом веке. Музыкант вышел на сцену в своем фирменном стиле, в яркой гавайской рубашке и босиком. Несмотря на почтенный по меркам клубной индустрии возраст, Fatboy Slim отыграл мощнейший яркий сет, заставив многотысячную толпу безостановочно танцевать под классику Big Beat. В интервью сразу после закрытия фестиваля артист признался, что до сих пор не верит в происходящее. «Для меня это чистая страсть. Я просто обожаю музыку и обожаю развлекать людей. То, что я до сих пор зарабатываю этим на жизнь, это огромная честь. Некоторые люди с раздутым эго говорят, я заслужил это обожание. А я каждый раз думаю, боже, я просто кайфую, и меня все еще сюда приглашают». Диджей добавил, что период пандемии окончательно открыл ему глаза на то, как сильно он привязан к живой толпе. С тех пор он пообещал себе никогда не принимать гастроли как должное и ценить каждую секунду на сцене. Вот такие откровения, такие интересности. Тот самый Fatboy Slim в компании с еще одними легендами. Rolling Stones и Satisfaction Skunk 2 в одном, что называется. Прибавляет сегодня 3 строчки и в итоге номер 4 именно у них. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта в Центр FM ТОП 20. Недавно артист официально объявил о радикальной смене музыкального курса. Да, он объединился с немецким электронщиком Мартином Хёргером для запуска нового концептуального технопроекта под названием Man Machine. В своем недавнем интервью лучший диджей планеты по версии DJ Mag признался, что смертельно соскучился по культовой клубной культуре начала нулевых. «Я пишу поп-музыку, но в первую очередь я диджей. Мне не хватало саунда 2005 года, когда правил электроклэш. Новый проект создан не для коммерческого радио. Эта музыка исключительно для диджеев и андеграундных танцполов». Любопытно, что официальный запуск проекта превратился в настоящий экшн-детектив. Из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту Мартин Хёргер едва не пропустил собственную премьеру. Он прилетел в США всего за несколько часов до начала шоу и переодевался на заправке. В итоге все же музыканты воссоединились на сцене Кьюзар Стейдж фестиваля Коачелла, где под рев 10-тысячной толпы отыграли первый сет полностью из своего невыпущенного материала. Полноценный же дебютный мини-альбом проекта, получивший название Man Machine EP, официально выходит в свет уже в эти выходные. Продюсеры обкатывали материал целый год от закрытых сессий на Ибице до стадионных площадок. Музыкальная индустрия уже прогнозирует, что Man Machine запустит глобальный тренд на возвращение тяжелого электрохауса в ближайшие годы. Сегодня Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I, их Gun достойны третьей позиции Центра FM ТОП 20. У них минус одна строчка. Ну а серебро чарта лучших любимых достается команде Offenbach. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Французы Оффен Бак только что у нас в списке лучших и любимых. В этом году они кардинально сменили свой творческий вектор и запустили свой самый амбициозный концептуальный проект «Клоунд», объединяющий целую серию релизов, масштабные концертные туры и неожиданные музыкальные коллаборации. Музыканты отошли от привычного коммерческого поп-дип-хауса в пользу более глубокого электрозвучания и в поддержку новой музыки. Оффен Бак впервые в своей карьере запустили полноценное именное стадионно-клубное турне. Не просто серию диджей-сетов, а именно шоу. Шоу уже отгремели на главных площадках Мехико, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Амстердама и Парижа. Теперь же, откатав сольную весеннюю часть тура, группа переходит к фазе крупнейших европейских фестивалей. Артисты заявлены на Двичо Open Air в Швейцарии, и в июле они везут обновленное шоу на главную сцену Tomorrowland в Бельгию. Ну а в августе выступят на словацком Lovestream Festival вместе с Дэвидом Гетто и Биби Рексой. В нашем списке Центр FM Top 20 сегодня Оффен Бак, а именно их Miles Away, минус одна позиция, и лидеры чарта прошлой недели сегодня только вторые. Серебро чарта у Оффен Бак.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой в эти минуты все ближе и ближе к лидеру. Всего какое-то время подождать и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку на этой неделе, кто подвинул Оффен Бак и, собственно, кто удостоен звания чемпион недели. Музыкальный чемпион Центра FM ТОП-20 будет объявлен буквально совсем скоро, через несколько минут. Пока же, пока давай вспоминать ТОП-5 списка.
0: Номер 5.
1: Not you. Иман Бек, Софья Райс и Луиза Сонса. У них пятый номер чарта Центра FM ТОП-20 этой недели.
0: Номер 4.
1: Satisfaction, Skunk, Fatboy Slim, Rolling Stones. Четвертый номер.
0: Номер 3.
1: Команда суперзвезд Тедди Свин, Стоунс энд Айо и, конечно, Дэвид Гетта и Ган. Это третье место, это бронза Центра FM ТОП-20.
0: Номер 2.
1: И, наконец, вторые в списке лучших из лучших. Это французы Оффен Бак. Этот супердуэт с хитом Miles Away потерял на этой неделе одну позицию и в итоге удостоен второго места. Кто же лидер чарта? Будь на связи и совсем-совсем скоро узнаем и послушаем его.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
3: Ну вот и время нашей кульминации. Наступает главный момент чарта Центра ФМ ТОП-20. Нам надо встретить и наградить лучшего из лучших, а заодно и послушать этот суперхит. Прямо сейчас узнаем, кто же с вами возглавляет радио двадцатку. И лучшим на этой неделе у нас становится Алан Уокер. Буквально на днях, кстати, прилетела новость, что этот англо-норвежский диджей и музыкальный продюсер станет главным хедлайнером церемонии открытия первых в истории Enhanced Games в Лас-Вегасе. Это спортивный турнир совершенно нового формата, демонстрирующий пределы человеческих возможностей с помощью передовой науки, инноваций и медицинских технологий. Ну, то есть турнир, разрешающий использование допинга. Игры на стероидах, соревнования без допинг-контроля, направленные на демонстрацию максимальных возможностей человека с помощью фармакологии. Выступление Алана Уокера будет транслироваться вживую на YouTube-канале артиста, который, кстати, ежемесячно собирает около миллиарда просмотров. Недавно музыкант официально преодолел историческую отметку в 100 миллиардов стримов на всех цифровых площадках. Вот такие вот цифры. Его красота под названием Broken Strings на этой неделе возглавляет наш список лучших и любимых. У него плюс 2 пункта. В итоге Broken Strings — чемпион недели. Алан Уокер — наш номер один, наш любимый артист. И, конечно, любимый хит Broken Strings от него сегодня на этой неделе — это именно так. Аплодируем Алану Уокеру. Ну и, конечно, встречаем трек буквально через мгновение. Я напомню, меня зовут Глеб Глебов. Это Центр ФМ ТОП-20, чарт лучших и любимых хитов, которые выбираешь исключительно и только ты путем голосования на сайте centrfm.by. Заглядывай туда и не стесняйся. Итоги же слушай абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям для того, чтобы выходные для нас были ярче и музыкальнее. Тебе их только прекрасных, ни в коем случае не скучных. Прямо сейчас лови Алан Уокер. Broken Strings — хит номер один радио двадцатки этой недели.
2: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 21-23. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 19:10 белорусской столицы. Доброго вечера. Я тебе желаю хорошего настроения и, конечно, предлагаю двигаться дальше с любимой музыкой. Напоминаю, что сегодня пятница, что по определению уже очень-очень здорово. А еще сегодня 15 мая. И Международный день семьи мы отмечаем сегодня. Если кто-то подзабыл, то я напомню. И почему бы по этому случаю, важному, прекрасному поводу, нам не разыграть подарки? Подумал я и предлагаю сейчас тебе это и сделать. На кону у нас целый набор полезных подарков от Центр ФМ. Польза от них просто громенная. Даже не сомневайся в этом. Бери и пользуйся, что называется. А получить их, как всегда, очень-очень просто. С меня вопрос, с тебя правильный ответ на него. Ну, как водится, в лучших традициях. Механика очень проста. Сейчас, пожалуйста, минутку твоего внимания, буквально одну минуту. Сегодня с вопросом я хотел бы обратиться к книге Гиннесса. Там зафиксирован просто безумно красивый мировой рекорд по продолжительности брака. Вот в связи с чем и вопрос к тебе у меня очень простой. Каков рекорд Гиннесса по продолжительности брака? Как и обычно, у меня для тебя есть варианты ответа. Как ты думаешь? Определяйся. Итак, вариант А. 85 лет. Вариант Б. 90 лет. И есть у меня вариант В. 93 года. Вот выбирай, пожалуйста, какой тебе больше нравится, и отправляй мне нужную букву на наш короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. Победителем станет автор 15-й по счету смс-ки. Думаю, объяснять не нужно, почему. 15-е число сегодня на календаре. Итоги мы подведем через 10 минут. Еще раз напоминаю мой вопрос. Каков зафиксированный мировой рекорд Гиннесса по продолжительности брака? Вариант А 85 лет, вариант Б 90 лет и вариант В 93 года. Пиши письма, очень жду.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Белорусский трек.
6: Узлы запутанные дни. Среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти.

Friday, I'm in love. Вот так он называется. Очень символично звучит именно в эти минуты. А Лок его представил. 19:19 на часах. И возвращаясь к нашей теме. Международный день семьи мы отмечаем сегодня. И по этому случаю Центр ФМ решил подарить подарки. А почему бы и нет, в конце концов, правда? Целый набор полезностей я предложил заполучить тому, кто ответит мне на один простой вопрос. Каков зафиксированный мировой рекорд Гиннесса по продолжительности брака? Среди вариантов ответа у меня были предложены тебе вариант А – 85 лет, вариант Б – 90 лет и вариант В – идем по нарастающей – 93 года. Давай-ка для начала определимся с правильным ответом. Это вариант Б. 90 лет. Этот удивительный рекорд принадлежит Караму и Катари Чанд из Индии, которые были женаты с 1925 года до смерти мужа в 2016 году. Вот такие вот цифры. И такая любовь. Настоящая. Теперь же к победителю. Им у нас стал автор 15-й по счету смс-ки с правильным ответом. Это обладатель номера телефона, заканчивающегося на 3044. Именно он сегодня у нас получает, во-первых, звание «Умник дня», «Везунчик дня», «Счастливчик дня». Ну а вместе с этими всеми статусами еще и целый набор подарков, полезностей от Центра ФМ рассматривать будешь долго, пользоваться будешь еще дольше. Поверь и проверь заодно. Ожидай, пожалуйста, обратной связи. Всем и каждому я желаю удачи в другой раз и, конечно, желаю приятной и только такой музыки в продолжении вечера на Центр ФМ. Едем дальше вместе. Центр.

0: Ванлей Савиназа, диджей Кавалеров. Здесь именно он привел нас к очередному выпуску новостей. Сейчас все самое важное для тебя на протяжении 2 минут, а дальше все самое приятное из мира музыки. Конечно, готовимся слушать и разминаемся перед нашими вечерними и ночными радиошоу. О них чуть-чуть позже тебе расскажу, а пока познакомлюсь с тем, что слушаем дальше. Ультралав от Кашмир с нами. Fastboy Rap готовится выступить со своим Way. Don't you know? И, наконец, австралиец Cyril. Его I Got Love. Это не только мы ждем уже через 2 минуты в эфире Центра FM. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Министерство транспорта и коммуникации сообщило, что в текущем году в стране введут 27 километров дорог с цементобетонным покрытием. Речь идет о 2 ключевых направлениях – участок трассы Р-53 от Жодина до Борисова и участок трассы М-10 от Речицы в направлении Калинковичей. В Минтрансе отмечают, что в планах до 2030 года применить цементобетонное покрытие на наиболее загруженных республиканских дорогах, что, по оценке специалистов, позволяет увеличить срок службы дорог до 20 и более лет. В Индии могут открыть сборочное производство Амкадора. На неделю холдинг посетила делегация из Индии, и совместный проект с производством в этой стране стал одним из пунктов переговоров. Сообщается, что оно позволит обеспечить потребности внутреннего рынка страны, а также может стать площадкой для последующего экспорта техники предприятия в другие страны региона. В Беларуси стартовала выдача целевых направлений в медвузы по новым правилам. Если ранее заказчиками кадров выступали Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Главное управление по здравоохранению облисполкомов, то теперь единым заказчиком является Министерство здравоохранения. Нововведение устраняет социальную несправедливость прошлых лет, когда проходные баллы по разным областям существенно отличались. Общий конкурс позволяет отобрать наиболее подготовленных абитуриентов, оформление и выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медобразованием продлится по 2 июля. На начало мая в стране открыто около 154 тысяч депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. При этом 100,5 тысяч семей решили досрочно использовать деньги. 80% на улучшение жилищных условий, 9% на получение медуслуг, 10% на получение образования и 1% на приобретение товаров для инвалидов. Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении 3-го либо последующего ребенка. С января этого года его размер составляет 35 505 рублей. Новости компании ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучения на месте. Подробности по телефону 80214-58-78-91. И в завершение, в Беларуси сегодня отмечают республиканский праздник «День семьи». По данным переписи населения 2019 года в стране насчитывалось порядка 2 миллионов 612 тысяч семей. В прошлом году в стране заключили 52 тысячи браков. Также в республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время их 9,2% от общего количества, где воспитывают 3 и более детей. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Nothing. Прекрасный хит Кевина Харриса в обновлении проекта D.O.D. Здесь у нас звучит, ну, конечно, вокал Флоренс Уилч никто не отменял и не заменял. Она действительно незаменимая. 19.51 на часах. Тебе, как всегда, доброго вечера. Ни в коем случае не скучного. Мы двигаемся дальше с любимой, лучшей музыкой. Готовимся к нашим вечерним радиошоу. Они стартуют уже совсем скоро. Не примену напомнить, что ровно в 10 вечера нас порадует своим миксом музыки Афроджек. В 11 часов, стало быть, в 23.00, мы обязательно встретимся вместе с Ники Ромеро. Ну а Рехаб и его киберпанк-шоу ровно в полночь подарит лучшие танцевальные хиты по его версии. Кроме того, напоминаю, что в 9 или в 21.00 тебя ждет наше лайв-шоу Drive Mix. С удовольствием приглашаю, там потанцуем. Ну а буквально через 10 минут в эфире стартует центральная станция с Кириллом Таргонским, с которой все и начнется самое интересное, самое яркое и самое танцевальное. Это ведь Центр FM. Меня зовут Глеб Глебов, тебе прекрасного вечера пятницы и ярких выходных. Слушай лучшее.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
3: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 21-23. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. This is bigger than techno. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 74. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все. 18

Мы прослушали Лили Палмер, Bigger Than Techno, Mark Sixma, Bring the Fire, Charlotte DeWitt и Ceres, Amor, Sandervan, Durn, Inside the Room, Marcus Schulz, Rave Generator, а на фоне звучит Adam Beyer и Mark Reef, Love Within, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция.

трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мэтэм, Йоген, Каскейт, Лейтон Джордани и Натали Джейн, Meet Again, Армин Ван Бюрен и Эндрю Байер, Serendipity, а прямо сейчас Above and Beyond и Джастин Суиса, When I Look in Your Eyes.

специалитетном танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM Бай» в радиоплеере «Бай» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Армин Ван Бюрен и Эндрю Байер «Serendipity». Центральная станция. Белорусские электронные проекты и издающие EDM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Биджу, Мама Сита, Дмитрий Вегас, Лайк Майк, Марлон Хофстад, Макина Тайм, в ремиксе от Джоэл Кори, Алеса и Джо, Turn Up The Bass, Sick Individuals, Sunrise, Кайго, Калит и Гриффин, Save My Love, в ремиксе от Медуза, а прямо сейчас Алак

Фактор FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, спешалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее наша постоянная рубрика «Белорусский ID-Box». Кто будет в нем, чуть позже. Затем диджей Cuban, Nathan и диджей Terry, Gris 2000, W&W и Axmo Jump to the Stars. А прямо сейчас Vian Conga, Got My Swag. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центральная станция. Айтибокс. Вы на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики «ID-бокс», где мы представляем горячие новые белорусские релизы. И сегодня у нас белорусский продюсер Палюр и Ника Фокс с красивым вокалом. Трек называется «Зоронки».
1: Всем привет! Это проект Палюр и Ника Фокс, и вы слушаете наш новый трек «Зоронки» на центральной станции.

А правильно, в белорусском танцевальном радио «Центр FM» еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Вы слушали «Центральную станцию» с Кириллом Таргонским. Далее «Драйв Микс» с Глебом Глебовым. Категория

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

każdy ważny, bo jak

0: I stash it on the roof.
1: Радио Центр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Live from the Instigate Studios. The ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music.

Ricky Romero on Protocol Radio. Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: your mind with Cyberpunk Radio.
1: That's that freaky one.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре. Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.